0: 军事演习和所谓的反击潜力令邻国高度警惕。
1: Российская Федерация даже долгое время не размещала на Курильских островах противокорабельные комплексы, такие вот как бастионы.

0: 全球新闻中国播报，观众朋友大家好，欢迎收看这一时段的中国新闻节目，一起来看详细内容。这节新闻首先来关注到的是八号出席第81届联大裁军与国际安全委员会联大一委的中国代表团团长、外交部军控司司长孙晓波在该委员会一般性辩论发言当中指出，日本现政权加速再军事化，已经成为威胁地区和平稳定的突出因素。孙晓波说，今年是东京审判开庭80周年。当年日本以承认军国主义罪行、接受联合国宪章全部内容为前提加入联合国，但日本现政权否认侵略历史、美化战争罪行、对二战战犯顶礼膜拜，同时持续强军扩武、加速再军事化，已成为威胁地区和平稳定的突出因素。日本现职高官公然发表不设禁忌讨论拥有核武器的狂妄言论，企图抛弃无核三原则，这是对国际核不扩散体系的严重挑衅和践踏。日本提出删除联合国宪章中的敌国条款，是其披着国家正常化外衣挑战战后国际秩序的最新例证。
1: 国际社会应认真反思任何纵容甚至支持日本再军事化的行为，敦促日本深刻反省侵略历史，彻底同军国主义切割，彻底放弃再军事化图谋，切实履行不扩散核武器的国际法义务。
0: 孙晓波说，美国执迷于绝对战略优势，持续通过核共享延伸威慑打造核联盟，严重破坏全球和地区战略稳定，在军控和防扩散问题上奉行双重标准，这是多边军控进程失速、国际防扩散体系受损的根本原因。中方坚定维护不扩散核武器条约作为国际核不扩散和核裁军体系基石的重要作用。基于全面禁止核试验条约的禁核试共识不容挑战，裁军谈判会议、联大一委等多边军控机制的权威性、有效性只能加强，不能削弱。孙晓波指出，中国秉持公正、合作、平衡、有效的军控理念，矢志不渝做动荡世界中的和平力量、稳定力量、进步力量。中国将继续致力于践行真正的多边主义，坚定支持以联合国为核心的国际军控进程，同所有爱好和平的国家一道，为推动构建人类命运共同体做出新的贡献。 就日本政府计划在今年内修订国家安全保障战略等安保三文件，俄罗斯相关人士认为，日本当局正在刻意遗忘自1947年实行的和平宪法核心条款宪法第九条，即规定放弃战争、不保持战力，意图放弃坚持不以战争和武力作为解决国际争端的手段。
2: Япония все больше стремится пересмотреть взятые на себя обязательства после Второй мировой войны. Они были взяты официально.Вот это все означает возрождение духа японского милитаризма, а это означает наличие военной угрозы для всех соседей.
3: 按照日方的安全战略，该国将拥有庞大的武器库，既有25式地对舰导弹等长射程导弹，还有能发射战斧导弹的美国低风系统。尽管日本官方称其系列操作的目的只是加强自身防御，但无休止的军事演习和所谓的反击潜力令邻国高度警惕。
4: Российская Федерация даже долгое время не размещала на Курильских островах противокорабельные комплексы, такие вот как «Бастион». И только уже в самом конце, когда вот уже Япония уже официально заявили, что они планируют, и более того, поддерживают США в размещении дальнобойных систем, Россия начала проводить ответные действия. Мы же должны понимать, что в случае с географией вот как раз этого района Дальнего Востока, это игра, как бы, игра двух сторон.
0: 美国总统特朗普八号在社交媒体发文称，美国同伊朗正在进行富有成效的磋商，美国不会在国会中期选举之前对伊朗发动攻击。
5: 特朗普称，尽管伊朗经济和军事

0: 本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部5号宣布，在日美将于本月19号至29号联合举行的利剑军事演习中，日本陆上自卫队的远程导弹25式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练，届时不进行实弹发射。这将是该型导弹首次在大型演习中进行机动部署，引发外界高度警觉。今年6月到9月间，日本借助坚毅之龙2026日美联合军演等系列演习，将美国的低风中程导弹系统临时部署到了九州岛，这引发俄方强烈关注。俄外交部曾发出抗议召会，并召见日本驻俄大使。
1: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок «Тифон», Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает. В оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
0: 与此同时，日本军费开支一路走高，2026年防卫预算更是刷新历史记录。
2: Оказывают большое давление на Японию с тем, чтобы они увеличили свой военный бюджет до натовского уровня, и это встречает определенное понимание со стороны японского руководства. Темпы наращивания военного бюджета впечатляют.
0: 日本当局毫不掩饰其自卫队实力的扩张，借由一次次军演不断加深与美国、澳大利亚等国武装力量的勾连。针对日方演习，俄外交部曾警告将采取补偿性反制措施。
3: Будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она...не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
4: 美国总统特朗普8号在社交媒体发文称，美国同伊朗正在进行富有成效的磋商，美国不会在国会中期选举前对伊朗发动攻击。
5: 特朗普称，尽管伊朗经济和军事状况非常糟糕，尽管美将继续对其实施封锁，且大量石油正通过霍尔木兹海峡运输，但在美国11月3号举行中期选举前的任何时间，美方不会对伊朗发动攻击。美国阿克西奥斯新闻网10月7号援引多名美国官员消息报道称，美国国防部日前已指示美军中央司令部在数日内完成对伊朗重启大规模军事行动的准备工作。报道称，该指令并未给出发动打击的具体日期，特朗普尚未做出最终决定。但报道援引美国和以色列消息人士的话称，相关军事行动可能在美国中期选举前实施，或可能在10月末以色列议会选举前展开。自2月28号美以对伊朗发起军事打击以来，美国对伊朗实施空袭、海上封锁、经济施压等，目前零星冲突仍在持续，陷入不战不和的僵局。阿克西奥斯新闻网站称，由于美国与伊朗经第三方斡旋的谈判几无进展，重启战事的讨论日益增多。分析认为，伊朗战事如果在今后3到4周内重新升级，可能会因抬升油价等因素而影响美国中期选举。法新社近期报道称，不同民调反映出美国选民普遍担忧钱袋子，其中伊朗战事因推高能源价格而在美国国内日益不受欢迎，变成影响美国民生的议题。
4: 据伊朗新闻电视台9号报道，伊朗国防部发言人日前表示，尽管近期遭遇侵略，伊朗武装部队依旧保持全面战备状态，武器生产非但没有中断，反而实现大幅增长。
0: 报道称，伊朗国防部发言人里萨·塔拉埃尼克8号对媒体表示，在遭遇侵略之后，伊朗军工产量较战前同期增长 2.5 倍。这份产能提升得益于安全的备用生产基地以及约9000家民营知识性企业的参与，同时战略储备始终维持在高于消耗的水平。他表示，从装备、武器以及持续稳固的供应链层面来看，伊朗武装部队手中弹药充足， 面对来犯之敌，不存在物资短缺问题。他强调，多条生产线持续运转，各工厂可。

0: 南京陷落等。在今天举行的中国外交部疫情记者会上，发言人毛宁指出，借助新型技术搞数据投毒是日本右翼势力歪曲美化侵略历史的新伎俩。
1: 日本军国主义侵略罪行铁证如山，不容否认。借助新型技术搞数据投毒是日本右翼势力歪曲美化侵略历史的新伎俩，目的仍然是扭曲全球公众对二战的历史认知，为日本摆脱战后体制约束，加速再军事化，扫除舆论障碍。人工智能应当向上向善，而不是被用于篡改历史真相，洗白侵略罪责。
2: 毛宁指出，日本右翼势力用心险恶的暗箱操作是对被侵略国人民情感的严重伤害和对人类良知的公然践踏，国际社会必须提高警惕，共同抵制。总台央视记者北京报道。
0: 自今年年初起，日本多次举行军事演习，本月还将举行代号为利剑的日美联合军演。俄罗斯分析人士指出，地区紧张局势的加剧在很大程度上正是源于日本的演习。
3: 据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部五号宣布，在日美将于本月19号至29号联合举行的利剑军事演习中，日本陆上自卫队的远程导弹二五式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练，届时不进行实弹发射。这将是该型导弹首次在大型演习中进行机动部署，引发外界高度警觉。今年6月到9月间，日本借助坚毅之龙2026日美联合军演等系列演习，将美国的低风中程导弹系统临时部署到了九州岛，这引发俄方强烈关注。俄外交部曾发出抗议照会，并召见日本驻俄大使。
4: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок «Тифон», Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает. В оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
3: 与此同时，日本军费开支一路走高，2026年防卫预算更是刷新历史记录。
5: оказывает большое давление на Японию с тем, чтобы они увеличили свой военный бюджет до натовского уровня, и это встречает определенное понимание со стороны японского руководства. Темпы наращивания военного бюджета впечатляют.
3: 日本当局毫不掩饰其自卫队实力的扩张，借由一次次军演不断加深与美国、澳大利亚等国武装力量的勾连。针对日方演习，俄外交部曾警告将采取补偿性反制措施。
6: Будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она...не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
0: 好，我们来关注美伊局势。看到美国总统特朗普八号在社交媒体发文称，美国同伊朗正在进行富有成效的磋商。特朗普称，尽管伊朗经济和军事状况非常糟糕，且美国将继续对其实施海上封锁，但在美国11月3号举行中期选举前的任何时间，美方不会对伊朗发动攻击。此前，美国阿克西奥斯新闻网站七号援引多名美国官员消息报道称，美国国防部日前已指示美军中央司令部在数日内完成对伊朗重启大规模军事行动的准备工作。据伊朗新闻电视台九号报道，伊朗国防部发言人日前表示，尽管近期遭遇侵略，伊朗武装部队依旧保持全面战备状态，武器生产非但没有中断，反而实现大幅增长。
3: 报道称，伊朗国防部发言人里萨·塔拉埃尼克八号对媒体表示，在遭遇侵略之后，伊朗军工产量较战前同期增长2.5倍。这份产能提升得益于安全的备用生产基地以及约9000家民营知识性企业的参与，同时战略储备始终维持在高于消耗的水平。他表示，从装备、武器以及持续稳固的供应链层面来看，伊朗武装部队手中弹药充足，面对来犯之敌不存在物资短缺问题。他强调，多条生产线持续运转，各工厂可以快速吸纳战场

0: 国条款，是其披着国家正常化外衣挑战战后国际秩序的最新例证。日本应该深刻反省侵略历史，彻底同军国主义切割，彻底放弃再军事化图谋，切实履行不扩散核武器的国际法义务。
1: 自今年年初起，日本多次举行军事演习，本月还将举行代号为利剑的日美联合军演。俄罗斯分析人士指出，地区紧张局势的加剧在很大程度上正是源于日本的演习。
2: 据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部5号宣布，在日美将于本月19号至29号联合举行的利剑军事演习中，日本陆上自卫队的远程导弹25式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练，届时不进行实弹发射。这将是该型导弹首次在大型演习中进行机动部署，引发外界高度警觉。今年六月到九月间，日本借助坚毅之龙2026日美联合军演等系列演习，将美国的低风中程导弹系统临时部署到了九州岛，这引发俄方强烈关注。俄外交部曾发出抗议召会，并召见日本驻俄大使。
3: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок «Тифон», Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает. В оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
2: 与此同时，日本军费开支一路走高，2026年防卫预算更是刷新历史记录。
4: Оказывают большое давление на Японию с тем, чтобы они увеличили свой военный бюджет до натовского уровня, и это встречает определенное понимание со стороны японского руководства. Темпы наращивания военного бюджета впечатляют.
2: 日本当局毫不掩饰其自卫队实力的扩张，借由一次次军演不断加深与美国、澳大利亚等国武装力量的勾连。针对日方演习，俄外交部曾警告将采取补偿性反制措施。
5: Будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она...не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
1: 据俄罗斯媒体8号报道，俄罗斯总统普京与伊朗总统佩泽西奇扬8号晚在土库曼斯坦、土库曼巴西举行会晤，讨论了两国关系和中东地区局势。普京表示，愿尽力协助伊朗推动冲突解决。
2: 普京表示，基于两国去年年初签署的为期20年的全面战略伙伴关系条约，两国关系正以积极态势发展，贸易额保持增长，人文领域交流活跃。普京说，中东地区局势是当前最紧迫的问题，俄方了解伊朗正切实努力结束地区冲突，俄罗斯将尽一切努力协助伊朗推动冲突解决。
6: Вы знаете нашу позицию, господин президент.Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
2: 佩泽西奇扬感谢普京及俄罗斯对伊朗的支持，指出伊方意在尽快结束战争，但维护权力至关重要。若美国坚持奉行单边主义，将导致战争无法在短期内结束。据伊朗新闻电视台8号报道，佩泽西奇扬当天还表示，伊朗不会离开谈判桌，已与美方交换了各自提出的新提案，一旦确定，双方就会通过中间方就最终达成协议展开谈判。此外，佩泽西奇扬还对伊朗与俄罗斯之间不断扩大的互动表示满意，并强调需要按照联合战略议程深化贸易、经济和人文领域的双边关系。另据伊朗塔斯尼姆通讯社8号报道，伊朗外交部长阿拉格奇当天说，伊朗与美国仍在通过调解方继续进行间接谈判，伊朗提出了自己的方案，即所谓的七日计划，同时也听取了美方回应的意见。 阿拉格奇此前曾表示，伊朗已通过卡塔尔向美国转达一个重新开放霍尔木兹海峡的计划，如果美方据此采取必要行动，霍尔木兹海峡可以在7日内重新开放。

0: 巡航导弹及中远程无人机的军工企业，在敖德萨州打击了港口和修船基础设施及供乌军使用的船只。在奥列霍沃方向，俄军炮兵姆斯塔 B 编队摧毁了乌军的战地仓库，并打击了无人机操作员所在的基地。为应对乌克兰的新战术，无人机协同进攻，俄罗斯正在使用信使地面机器人系统。
1: Бойцы мобильной огневой группы превратили платформу курьер в настоящего охотника за дронами. Главное преимущество то, что один оператор может управлять дистанционно сразу тремя такими роботами и при этом вести прицельный огонь по украинским беспилотникам.
2: Очки, которые одевает оператор НРТК, и получается в режиме реального времени наблюдает за обстановкой вокруг. Сейчас сможете увидеть картинку, что видит оператор. Три НРТК курьер со спаренными пулеметами показали положительные результаты. За неделю мы поразили два беспилотника.
3: Противник сейчас использует технику, то, что заходит один беспилотник на меня, а другой может меня облететь. НРТК отрабатывает по беспилотнику, который заходит ко мне в спину.
0: 俄乌冲突至今已超过四年半，双方正陷入远程空袭拉锯战，地面战线大体陷入僵持。近几周，俄乌双方均加大空袭力度。乌克兰方面八号通报称，乌军袭击了位于莫斯科以东约1200公里的萨拉瓦特市大型炼油综合体。该综合体是俄罗斯规模最大的炼油及石化设施之一。乌克兰能源部当天通报称，俄军袭击基辅供电设施，造成多处电网断电，基辅部分城区大范围停电。基辅市长表示，随着俄罗斯对基辅基础设施的打击日益猛烈，基辅在入冬前已进入生存模式。泽连斯基七号称，俄军当天凌晨对乌首都基辅及12个州的基础设施发动袭击。俄军在此次袭击中共发射70枚导弹，并使用无人机，其中包括大量弹道导弹，但乌仅成功拦截其中一部分。俄弹道导弹仍是乌面临的最大挑战。
4: Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні 25 людей, 100 людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, шахеди.
0: 乌空军发言人伊格纳特七号称，俄罗斯正加大力度使用喷气式无人机袭击乌克兰。九月数量达3500架，相比之下，八月为2800架。就性能而言，俄喷气式无人机已接近巡航导弹。乌克兰方面表示，正在部署一种由人工智能驱动的新型防空武器，以击落俄罗斯导弹及无人机。
5: Ukraine is turning to artificial intelligence to help defend its capital against a new generation of Russian attack drones. Russia has sharply increased its use of faster jet-powered drones, which are much harder for conventional air defenses to intercept. Ukraine says more than 800 of these were launched against the country in the space of just 1 week.
0: 乌空军副司令切列瓦申科称，预计乌军最早11月下旬才能大批量接受针对俄喷气式无人机的拦截型无人机。
5: And this is one of the solutions Ukraine has been developing. They are set to show an AI-assisted Sky Sentinel gun turret. The system uses machine vision to detect and track incoming drones, calculate where to aim, and direct a 50-caliber machine gun at the target.Ukraine's Air Force says these robotic gun turrets are now being installed around Kyiv, including on bridges. They say they've already shot down Russian jet-powered drones.
0: 另据路透社披露，欧洲一些企业正在研发相关技术，并向乌克兰提供装备，协助其应对俄军无人机与导弹打击。
6: 八号因不满乌克兰披露移交朝鲜战俘至韩方的消息，且乌方拒不道歉。韩国进一步加大了外交施压力度，决定召回其驻乌克兰大使。乌外交部发言人当天回应称，乌方愿与韩方恢复建设性对话。
0: 乌外交部发言人季希八号表示，乌外交部本周召见了韩国驻乌大使，表明了乌方立场和寻求建设性解决方案的意愿。乌方坚信外交应战胜情绪，尽管韩方做出召回大使的决定，乌方对于恢复双方建设性对话仍持开放态度。